0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Mein Franken, mein Charivari. Das Radio von hier mit den Klassikern unserer